стыда, с холода в дом заходят валенки. Смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: Infinity в каждый приемник.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, значит, все правильно.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 1 октября, ожидается малооблачная, сухая погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью утром слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление начнет падать 757 миллиметров. Температура ночью плюс 5-7, в отдельных районах заморский до 0 градусов, а днем до плюс 18. В пятницу 2 октября характер погоды не изменится, ночью 0-2, днем 15-17, малооблачно и без осадков. В субботу облачно с прояснениями, дождей не ожидается, днем 13-15, в воскресенье также до плюс 16. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик хим водоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити». Дорожные новости. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного тельсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по тельсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня 1 октября, Международный день пожилых людей. Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. Сегодня многие телерадиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. Надо также отметить, что каждый год мероприятия дня посвящены определенной теме. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире проживает порядка 1 миллиарда человек в возрасте старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет 2 миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание не только сегодня.
2: 1 октября – Международный день музыки. Праздник, отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО 2 годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее в Лозанне. Одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального совета Иегуди Минухин. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большим количеством концертных программ с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах. Музыка обладает огромной силой, и на свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда будут с благодарностью произносить потомки. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Для всех знаков этот день, который стоит провести в окружении ближайших родственников. Сегодня семья и домашний досуг будут приносить вам позитивные эмоции, что еще раз докажет, в своей маленькой ячейке общества можно укрыться от любого рода невзгод и трудностей.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня сильно навредит незнание действующего законодательства. В процессе своей жизнедеятельности вы совершите какой-то мелкий поступок, и тотчас вам сообщат, что в настоящий момент это действие карается штрафом.
0: Тельцам придется делать непростой выбор относительно своей личной жизни. Вы будете решать, что вам важнее давняя привычка и спокойное существование в браке или возможность насладиться неограниченной свободой после развода.
2: Близнецам в этот день не следует сворачивать с ранее намеченного пути. Несмотря на все многочисленные препятствия и трудности, вашу идею ожидает успех, но для этого вам следует запастись колоссальной долей спокойствия и терпения.
0: Раки будут решать какой-то сложный жилищный вопрос. В итоге, посовещавшись с ближайшими родственниками, вы придете к выводу, что расширение личного пространства с помощью ипотеки для вас далеко не самый предпочтительный вариант.
2: В окружении львов в этот день появится очень необычная особа. Когда иностранный гражданин на ломаном русском признается вам в своих чувствах, ваша самооценка заметно поднимается, но вы не сможете продолжить общение из-за непреодолимого языкового барьера.
0: Девы сегодня наберутся смелости и предпримут давно намеченный шаг. Вы осторожно постучитесь в кабинет своего руководителя, чтобы озвучить свою единственную просьбу, хотя бы незначительно увеличить размер вашего нынешнего оклада.
2: Весам предстоит столкнуться с затруднениями, вызванными неполадками в работе незаменимых электроприборов. С помощью специалиста вам удастся устранить неприятный инцидент, но на решение этой проблемы вы потратите много времени и нервов.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется слишком критично относиться к своей второй половинке. Каждый имеет право совершить ошибку, а потому стоит ли вам изводить и себя, и своего любимого человека очередными внутрисемейными разборками?
2: Стрельцов сегодня наибольший успех ожидает в коллективных проектах. Не беда, что с некоторыми из своих соратников вас будут связывать очень натянутые отношения, ведь главное – получить конечный результат этой совместной работы.
0: Козерогам сегодня не стоит допускать халатность в своей работе. Если в каком-то моменте вы подумаете, сойдет и так, впоследствии вам придется горько раскаяться в своем легкомыслии. Ведь переделывать что-то намного сложнее, чем выполнять работу с нуля.
2: Водолеи проведут ряд процедур, направленных на укрепление своего иммунитета. Решив обезопасить себя на весь осенне-зимний сезон, вы ознакомитесь с рекомендациями специалистов и уже этим вечером начнете выполнять каждый совет.
0: Рыбам сегодня следует воспользоваться советом, полученным от родителей или от старших друзей. Люди, которые обладают опытом и житейской мудростью, лучше вас ориентируются во многих вопросах и способны оказать вам содействие в устранении ряда личных затруднений.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 1 октября, ожидается малооблачная, сухая погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и утром слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление начнет падать 757 миллиметров. Температура ночью плюс 5-7, в отдельных районах заморски до 0 градусов, а днем до плюс 18. В пятницу, 2 октября, характер погоды не изменится. Ночью 0-2, днем 15-17, малооблачно и без осадков. В субботу облачно с прояснениями. Дождей не ожидается, днем 13-15, в воскресенье также до плюс 16. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На госуслугах появился сервис для подготовки брачных договоров. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают РИА Новости. Уточняется, что новая функция доступна в рамках жизненной ситуации обращения к нотариусу. Теперь любой желающий может зайти на портал, заполнить проект договора в электронном виде и заранее определить, как будет распределяться имущество. Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн, сообщили в аппарате. Чтобы договор получил юридическую силу, его в любом случае нужно будет подписать и заверить у нотариуса. В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости. По словам главы ведомства, программы представляют собой единые методические комплекты для каждой возрастной группы детского сада. Напомним, до этого глава Минпросвещения заявил, что обновляемый стандарт дошкольного образования в России сменит акцент подготовки к школе на воспитание, поскольку на этом этапе знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивание букв и цифр. И в завершении выпуска: за последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников, языковые клубы посещали 13%, литературные встречи 11%, занятия по рисунку 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы 22%, в Москве языковые 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика 24% и 21% соответственно, в Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. Радио Infinity.

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3», правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланд J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 000 000 рублей. Подробнее о Джеланд J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
0: Идея на миллион.
1: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. За успех.

1 октября – день рождения почтовой открытки. Сегодня почтовые открытки в обиходе встречаются редко, ведь есть множество других способов писать письма и поздравления. Почтовую открытку в знакомом нам виде придумал австрийский профессор Венской военной академии Эммануил Герман. Он предложил сделать пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. 1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. Это был листок из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адресата и государственным гербом. Корреспондентские карточки моментально завоевали популярность. За первые 2 месяца их было продано около 3 миллионов. Издатели задумались, как сделать открытки еще привлекательнее. Тогда стали появляться открытки с видами городов, стран, сюжетами военных действий, которые быстро обрели популярность. Особым спросом пользовалась, например, почтовая открытка с изображением почтальона. Из его сумки можно было извлечь в прямом смысле этого слова целую серию миниатюрных видов города.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 1 октября, ожидается малооблачная, сухая погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью утром слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление начнет падать 757 миллиметров. Температура ночью плюс 5-7, в отдельных районах заморский до 0 градусов, а днем до плюс 18. В пятницу 2 октября характер погоды не изменится, ночью 0-2, днем 15-17, малооблачная без осадков. В субботу облачно с прояснениями, дожди не ожидается, днем 13-15, воскресенье также до плюс 16. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 15.
1: Погода на Инфинити.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 50 59.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «ГВАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: слов. В наше время чаще финтят в жизни, чем на футбольном поле. Некоторым даже удается финт ушами сделать, то есть найти нестандартный выход из сложной ситуации. А само слово «финт» заимствовано из немецкого, и в итальянском обозначает то же самое. Финт значит «хитрость». Главное не перехитрить самого себя.
1: Не заходи, если что.
0: Игра.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу.

0: сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка, всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9

0: Для всех знаков этот день, который стоит провести в окружении ближайших родственников. Сегодня семья и домашний досуг будут приносить вам позитивные эмоции, что еще раз докажет, в своей маленькой ячейке общества можно укрыться от любого рода невзгод и трудностей.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня сильно навредит незнание действующего законодательства. В процессе своей жизнедеятельности вы совершите какой-то мелкий поступок, и тотчас вам сообщат, что в настоящий момент это действие карается штрафом.
0: Тельцам придется делать непростой выбор относительно своей личной жизни. Вы будете решать, что вам важнее давняя привычка и спокойное существование в браке или возможность насладиться неограниченной свободой после развода.
2: Близнецам в этот день не следует сворачивать с ранее намеченного пути. Несмотря на все многочисленные препятствия и трудности, вашу идею ожидает успех, но для этого вам следует запастись колоссальной долей спокойствия и терпения.
0: Раки будут решать какой-то сложный жилищный вопрос. В итоге, посовещавшись с ближайшими родственниками, вы придете к выводу, что расширение личного пространства с помощью ипотеки для вас далеко не самый предпочтительный вариант.
2: В окружении львов в этот день появится очень необычная особа. Когда иностранный гражданин на ломаном русском признается вам в своих чувствах, ваша самооценка заметно поднимается, но вы не сможете продолжить общение из-за непреодолимого языкового барьера.
0: Девы сегодня наберутся смелости и предпримут давно намеченный шаг. Вы осторожно постучитесь в кабинет своего руководителя, чтобы озвучить свою единственную просьбу, хотя бы незначительно увеличить размер вашего нынешнего оклада.
2: Весам предстоит столкнуться с затруднениями, вызванными неполадками в работе незаменимых электроприборов. С помощью специалиста вам удастся устранить неприятный инцидент, но на решение этой проблемы вы потратите много времени и нервов.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется слишком критично относиться к своей второй половинке. Каждый имеет право совершить ошибку, а потому стоит ли вам изводить и себя, и своего любимого человека очередными внутрисемейными разборками?
2: Стрельцов сегодня наибольший успех ожидает в коллективных проектах. Не беда, что с некоторыми из своих соратников вас будут связывать очень натянутые отношения, ведь главное – получить конечный результат этой совместной работы.
0: Козерогам сегодня не стоит допускать халатность в своей работе. Если в каком-то моменте вы подумаете, сойдет и так, впоследствии вам придется горько раскаяться в своем легкомыслии. Ведь переделывать что-то намного сложнее, чем выполнять работу с нуля.
2: Водолеи проведут ряд процедур, направленных на укрепление своего иммунитета. Решив обезопасить себя на весь осенне-зимний сезон, вы ознакомитесь с рекомендациями специалистов и уже этим вечером начнете выполнять каждый совет.
0: Рыбам сегодня следует воспользоваться советом, полученным от родителей или от старших друзей. Люди, которые обладают опытом и житейской мудростью, лучше вас ориентируются во многих вопросах и способны оказать вам содействие в устранении ряда личных затруднений.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Серенков вчера в прямом эфире ответил на вопросы жителей округа. Более 30 обращений поступило через платформу обратной связи портала Госуслуг. Большинство из них традиционно касались сферы ЖКХ, благоустройства территорий и дорожной деятельности. Также были затронуты темы образования и транспортного сообщения. Глава подробно ответил на все обращения, также заявители получат ответы через платформу обратной связи. Вопросы задали не только жители Дорогобужа и Верхнепровского, но и сельских населенных пунктов. Например, для деревни Полибино очень актуален вопрос до газификации. Константин Николаевич пояснил, что в октябре текущего года планируется завершить работы по подведению газа низкого давления. Уже с ноября жители смогут подать заявление на догазификацию частных домовладений. Дорогобужане также интересовались, какие профильные классы открылись в школах округа в новом учебном году. На базе Верхнепровской школы номер 2 открыт химический класс в рамках договора с Верхнепровским технологическим техникумом. В Дорогобужской школе номер 2 начал работу медицинский класс. Для его организации образовательное учреждение заключило сетевой договор с Дорогобужской ЦРБ. Также глава ответил на вопросы, оставленные жителями в комментариях, и отметил, что некоторые обращения будут рассмотрены лично во время встреч с заявителями. В частности, глава ответил на вопрос об уличном освещении в поселке в Верхнепровском.
3: Мы подали заявки, и подрядная организация занимается восстановлением всех поврежденных линий и источников света по всему нашему округу. Я думаю, что в ближайшее время, в октябре, мы все это закроем.
2: Также глава ответил на вопросы жителей Дорогобужа о водоснабжении города.
3: По водоснабжению хочу пояснить тоже следующее. Очень много критики возникало и от жителей микрорайона по этому поводу. Но если быть внимательным, то видите, сколько мы заменили труб по улице Чистякова, по улице Путенкова. Планомерная работа в этом направлении ведется. Также водопровод по улице Ленина. К сожалению, да, то советское наследие, она себя уже исчерпала. И какие-то там ремонты путем установки хомутов там или каких-то сиделок уже не представляется возможным, потому что сами трубы находятся в критическом состоянии. Мы подаем заявки на участие в различных программах. Прежде всего, это федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая помогает, очень здорово нам помогает в ремонте, в замене всех этих коммуникаций. И, к сожалению, так получается, что невозможно заменить трубу на микрорайоне, не отключив там дом или квартал. Поэтому проблемы есть. Но они и будут, но все-таки мы работаем над улучшением качества и ведем планомерную работу в этом направлении.
2: И о горячем водоснабжении поселка.
3: Сотрудниками Смоленского региона Теплоэнерго была проведена большая работа по замене запорной арматуры. Также была проведена работа по очистке труб, которые вот от тех залежей и наслоений, которые скопились за это время. Но, опять-таки же, понимаете физику, что почистивши трубы и давши потом горячую воду, конечно же, эта грязь будет вытекать. И вытекает она через ваши краны. Но эта работа проводится постоянно. С наступлением от отопительного сезона я уверен, что ситуация улучшится. Мы разговаривали как раз перед нашим сегодняшним эфиром с руководителем, который предоставил мне все акты выполненных работ. То есть работа ведется постоянно. Но та грязь, которая выходит из труб, это результат как раз той работы, профилактической работы по очистке.
2: К другим новостям. Уважаемые жители поселка Верхнепровского, сегодня 1 октября с 9 до 16.00 будет временно приостановлена подача горячей воды. Отключение связано с проведением плановых работ по замене сужающего устройства на коммерческом узле учета газа на Дорогобужской ТЭЦ-2. Вниманию жителей города Дорогобужа, 1 октября в связи с проведением профилактических электромонтажных работ будет временно отключена электроэнергия. С 9 до 17 часов без электроснабжения останутся 1-й заводской переулок, улица Гришина, улица Чистякова, 25-я пожарно-спасательная часть, ЦТП номер 4, магазин «Райпо», ИП «Богачев» и «Шиномонтаж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метра в секунду, вечером слабое давление начнет слабо падать 758 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
1: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

новости. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по утильсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: радио Infinity.
1: Ради в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: проблемы, заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Новости спорта.
1: Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал, и первым российским игроком, кто смог забросить шайбу в новом сезоне, стал нападающий Эдмонтон Ойлерс Василий Подколзин. Надо же такому случиться, что Подколзин отметился дублем в ворота своего бывшего клуба Ванкувера, за который он выступал совсем недавно. Но Эдмонтону это особенно не помогло, потому как он проиграл Ванкуверу 5-6 в овертайме на своей площадке. Кстати, действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина тоже начала с поражения дома, уступив 0-1 Флориде. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин полностью восстановился после травмы и готов к началу регулярного чемпионата. Справился с небольшой травмой, полученной ранее на тренировочном сборе, полностью здоров и готов к началу сезона, сказал Овечкин. В ночь на 3 октября по московскому времени Вашингтон сыграет в гостях против как раз действующего победителя Кубка Стэнли Каролины. Это будет первый матч Вашингтона. В континентальной хоккейной лиге множество неожиданных результатов. Трактор, который играл ни шатка, ни валка, одержал в Москве вторую победу подряд. Теперь челябинцы выиграли у Спартака со счетом 4-2. Металлург не смог продолжить победную серию из 5 матчей. Магнитка уступила в гостях шанхайским драконам 1-4. Удивил и Сочи, который из первых 9 встреч проиграл 8. А тут взяли южане, да и обыграли 6-3 на своем льду Салават Юлаев. В остальных матчах ничего удивительного. Со счетом 3-1 Локомотив выиграл у Сибири дома. И с таким же счетом автомобилист обыграл «Ладу» в Екатеринбурге, а «Акбарс» в Казани выиграл 4-1 у «Бориса». Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской Федерации Волейбола. Это решение распространяется как и на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, будет Лига наций не этого, а следующего сезона. Ближайшие женские и мужские чемпионаты Европы пройдут в 2028 году. Федерации также ожидают решения о допуске отечественных клубов к европейским турнирам. Тем временем продолжаются матчи предсезонного мужского волейбольного Кубка Легенд, где новосибирский «Локомотив» пока не проиграл ни одной партии на турнире. Железнодорожники в первом матче второго круга выиграли 3-0 у «Динамо» из Ленобласти. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. Спа-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
7: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
9: Простым языком об экономике в программе.
10: С 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
11: Идея на миллион.
10: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата на банковский счет этого физического лица. лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
11: Экономика должна быть экономной.
10: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
11: Кошелек.
12: Радиостанция Инфи.

1 октября – день рождения почтовой открытки. Сегодня почтовые открытки в обиходе встречаются редко, ведь есть множество других способов писать письма и поздравления. Почтовую открытку в знакомом нам виде придумал австрийский профессор Венской военной академии Эммануил Герман. Он предложил сделать пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. 1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. Это был листок из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адресата и государственным гербом. Корреспондентские карточки моментально завоевали популярность. За первые 2 месяца их было продано около 3 миллионов. Издатели задумались, как сделать открытки еще привлекательнее. Тогда стали появляться открытки с видами городов, стран, сюжетами военных действий, которые быстро обрели популярность. Особым спросом пользовалась, например, почтовая открытка с изображением почтальона. Из его сумки можно было извлечь в прямом смысле этого слова целую серию миниатюрных видов города.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоновском муниципальном округе стартует отопительный сезон. Администрацией муниципального образования Сафоновский муниципальный округ принято распоряжение под названием «О начале отопительного сезона на территории муниципального образования Сафоновский муниципальный округ». Первоочередное подключение произойдет с сегодняшнего дня. Образовательные организации, детские сады, больницы и объекты социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей. Далее тепло поступит в жилой фонд и административные здания по утвержденному графику. Теплоснабжающим организациям поручено обеспечить поэтапный запуск, обслуживающим организациям вести круглосуточное дежурство аварийных бригад. Вчера в Смоленской государственной сельхозакадемии состоялся 14-й ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2026». Мероприятие объединило ветеранов со всего региона, которые бережно ведут личные подворья, передают семейные традиции молодому поколению и производят экологически чистую продукцию. Сафоновский округ в номинации «Лучший животновод-пчеловод» представил Виктор Алексеевич Зюрин из деревни Городок. Особое место на подворье занимает пасека. У хозяина множество ульев, а их труд отмечен заботой и вниманием к делу. Здесь получают натуральный мед, прополис, пчелиный воск, пчелиный подмор, забрус, а также маточное молочко с пергой – ценные продукты, пользующиеся особым спросом. По итогам работы конкурсной комиссии Виктор Алексеевич занял почетное 3-е место. Ему вручили почетную грамоту от Президиума Смоленского областного совета ветеранов, диплом от министра сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области, а также денежный сертификат. Сафоновский филиал «Смол АПО» и Сафоновский индустриально-технологический техникум приняли участие во всероссийской акции «Благотворительный сентябрь. Мы вместе». В рамках этой инициативы студенты и преподаватели откликнулись с искренним желанием помочь. Они организовали сбор помощи для животных. Собранный корм, лекарства и средства по уходу были переданы нуждающимся в поддержке. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метра в секунду, вечером слабое давление начнет слабо падать 758 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня! Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Радио нашего города. Радио Инфинити.
5: Дорогу стремаю.
6: Здоровенькие.
5: Что вы делаете?
6: Обряди вам, милый, я мню.
5: Умните.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. Спрос на вторичное жилье после обновления в России правил семейной ипотеки может вырасти по итогам года на 20-22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного аналитика ЦИАНа Алексея Попова. Что касается цен на вторичном рынке, то, как считает аналитик, темпы их роста сохранятся, и к концу года прирост составит 15% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт. Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье. От 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. И в завершении выпуска, по данным ВЦИОМ, за последний год музеи, галереи и выставки посетили 36% россиян, однако дело не сводится к академическому интересу. 24-26% молодых людей идут в музей не за новой информацией, не за датами и фактами, а за эмоциональной разгрузкой. Хочется переключить внимание и чем-то впечатлиться. Интерес к культуре растет, и особенно заметно это среди тех, кому от 18 до 24. У 38% респондентов он значительно вырос за последние 2-3 года. Объясняется эта статистика тем, что в обществе сформировался спрос на интеллектуальный контент. Популярными стали блогеры-искусствоведы, лекционные проекты, подкасты и образовательные платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня 1 октября, Международный день пожилых людей. Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. Сегодня многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. Надо также отметить, что каждый год мероприятия дня посвящены определенной теме. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире проживает порядка 1 миллиарда человек в возрасте старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет 2 миллиардов. Что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание не только сегодня.
2: 1 октября – Международный день музыки. Праздник, отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО 2 годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее в Лозанне. Одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального совета Иегуди Минухин. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большим количеством концертных программ с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах. Музыка обладает огромной силой, и на свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда будут с благодарностью произносить потомки. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Для всех знаков этот день, который стоит провести в окружении ближайших родственников. Сегодня семья и домашний досуг будут приносить вам позитивные эмоции, что еще раз докажет, в своей маленькой ячейке общества можно укрыться от любого рода невзгод и трудностей.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня сильно навредит незнание действующего законодательства. В процессе своей жизнедеятельности вы совершите какой-то мелкий поступок, и тотчас вам сообщат, что в настоящий момент это действие карается штрафом.
0: Тельцам придется делать непростой выбор относительно своей личной жизни. Вы будете решать, что вам важнее давняя привычка и спокойное существование в браке или возможность насладиться неограниченной свободой после развода.
2: Близнецам в этот день не следует сворачивать с ранее намеченного пути. Несмотря на все многочисленные препятствия и трудности, вашу идею ожидает успех, но для этого вам следует запастись колоссальной долей спокойствия и терпения.
0: Раки будут решать какой-то сложный жилищный вопрос. В итоге, посовещавшись с ближайшими родственниками, вы придете к выводу, что расширение личного пространства с помощью ипотеки для вас далеко не самый предпочтительный вариант.
2: В окружении львов в этот день появится очень необычная особа. Когда иностранный гражданин на ломаном русском признается вам в своих чувствах, ваша самооценка заметно поднимается, но вы не сможете продолжить общение из-за непреодолимого языкового барьера.
0: Девы сегодня наберутся смелости и предпримут давно намеченный шаг. Вы осторожно постучитесь в кабинет своего руководителя, чтобы озвучить свою единственную просьбу, хотя бы незначительно увеличить размер вашего нынешнего оклада.
2: Весам предстоит столкнуться с затруднениями, вызванными неполадками в работе незаменимых электроприборов. С помощью специалиста вам удастся устранить неприятный инцидент, но на решение этой проблемы вы потратите много времени и нервов.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется слишком критично относиться к своей второй половинке. Каждый имеет право совершить ошибку, а потому стоит ли вам изводить и себя, и своего любимого человека очередными внутрисемейными разборками?
2: Стрельцов сегодня наибольший успех ожидает в коллективных проектах. Не беда, что с некоторыми из своих соратников вас будут связывать очень натянутые отношения, ведь главное – получить конечный результат этой совместной работы.
0: Козерогам сегодня не стоит допускать халатность в своей работе. Если в каком-то моменте вы подумаете, сойдет и так, впоследствии вам придется горько раскаяться в своем легкомыслии. Ведь переделывать что-то намного сложнее, чем выполнять работу с нуля.
2: Водолеи проведут ряд процедур, направленных на укрепление своего иммунитета. Решив обезопасить себя на весь осенне-зимний сезон, вы ознакомитесь с рекомендациями специалистов и уже этим вечером начнете выполнять каждый совет.
0: Рыбам сегодня следует воспользоваться советом, полученным от родителей или от старших друзей. Люди, которые обладают опытом и житейской мудростью, лучше вас ориентируются во многих вопросах и способны оказать вам содействие в устранении ряда личных затруднений.

0: Новости спорта.
1: Стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день самым результативным получился матч между явным аутсайдером прошлого сезона Vancouver Canucks и Эдмонтоном. Казалось бы, Эдмонтон должен выиграть без особых проблем, но нет. Со счетом 6-5 в овертайме победил Ванкувер, причем в гостях. Обладатель Кубка Стэнли Каролина начала сезон с домашнего поражения 0-1 от Флориды. И только финалист Кубка Вегас уверенно обыграл на своей площадке 5-2 Чикаго. Хоккеисты Монреаля взяли верх в гостях 3-2 над Торонто и сухим счетом 3-0 Бостон дома добился успеха в игре с Рейнджерс. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершил карьеру в национальной команде после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Об этом сообщают почти все мировые СМИ. В женской футбольной лиге чемпионов Барселон, которая в прошедшем сезоне выиграла этот турнир, в новом розыгрыше одержала уже вторую крупную победу подряд. Напомним, что Барса в первом туре выиграла на своем поле 5-2 у Парижа, а вот сейчас во втором туре победила на выезде Рому со счетом 6-0. И самый титулованный клуб этих соревнований, французский Лион, принимал в этом туре Челси, сыграл 0-0. Француженки потеряли первые турнирные баллы, как и победитель лиги 25-го года Арсенал, сыгравший в гостях 2-2 с Парижем. Серия неудач, которая продолжалась 3 месяца у бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, завершилась на турнире в Пекине. Новак обыграл на старте со счетом 6-3, 7-6 португальца Нуну Боржиша и теперь в следующем круге сыграет с представителем Китая Бу Юнь Чао Кэте. У Джоковича серия поражений началась, напомним, с полуфинала Уимблдона, в котором он уступил нынешнему лидеру мирового рейтинга и будущему обладателю трофея итальянцу Янику Синнеру. Позже Джокович проиграл на старте Мастерса в американском Цинциннати и в первом круге открытого чемпионата США. Интересно, что Джокович в Пекине на этом турнире 6 раз принимал участие и каждый раз выигрывал эти соревнования. Для болельщика баскетбольного Бешикташа во втором туре Евролиги произошло значимое событие. Клуб более 10 лет не выступал в этом соревновании, и возвращение стало не самым удачным. В стартовой игре дома Бешикташ уступил Валенсии, но зато во втором туре выиграл в Тель-Авиве у Маккаби со счетом 109-93. В другом матче Панатинайкос добился успеха на своем паркете в игре с французским Асвелом 102-79. У Панатинайкоса 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити» за твою победу.

0: рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная,

утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Geland J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Geland J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Флёнова». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

новости. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного тельсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по тельсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: 1 октября – день рождения почтовой открытки. Сегодня почтовые открытки в обиходе встречаются редко, ведь есть множество других способов писать письма и поздравления. Почтовую открытку в знакомом нам виде придумал австрийский профессор Венской военной академии Эммануил Герман. Он предложил сделать пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. 1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. Это был листок из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адресата и государственным гербом. Корреспондентские карточки моментально завоевали популярность. За первые 2 месяца их было продано около 3 миллионов. Издатели задумались, как сделать открытки еще привлекательнее. Тогда стали появляться открытки с видами городов, стран, сюжетами военных действий, которые быстро обрели популярность. Особым спросом пользовалась, например, почтовая открытка с изображением почтальона. Из его сумки можно было извлечь в прямом смысле этого слова целую серию миниатюрных видов города.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вчера в прямом эфире ответил на вопросы жителей округа. Более 30 обращений поступило через платформу обратной связи портала Госуслуг. Большинство из них традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства территорий и дорожной деятельности. Также были затронуты темы образования и транспортного сообщения. Глава подробно ответил на все обращения, также заявители получат ответы через платформу обратной связи. Вопросы задали не только жители Дорогобужа и Верхнепровского, но и сельских населенных пунктов. Например, для деревни Полибино очень актуален вопрос до газификации. Константин Николаевич пояснил, что в октябре текущего года планируется завершить работы по подведению газа низкого давления. Уже с ноября жители смогут подать заявление на догазификацию частных домовладений. Дорогобужане также интересовались, какие профильные классы открылись в школах округа в новом учебном году. На базе Верхнепровской школы номер 2 открыт химический класс в рамках договора с Верхнепровским технологическим техникумом. В Дорогобужской школе номер 2 начал работу медицинский класс. Для его организации образовательное учреждение заключило сетевой договор с Дорогобужской ЦРБ. Также глава ответил на вопросы, оставленные жителями в комментариях, и отметил, что некоторые обращения будут рассмотрены лично во время встреч с заявителями. В частности, глава ответил на вопрос об уличном освещении в поселке в Верхнепровском.
4: Мы подали заявки, и подрядная организация занимается установлением всех поврежденных линий и источников света по всему нашему округу. Я думаю, что в ближайшее время, в октябре, мы все это закроем.
2: Также глава ответил на вопросы жителей Дорогобужа о водоснабжении города.
4: По водоснабжению хочу пояснить тоже следующее. Очень много критики возникало и от жителей микрорайона по этому поводу. Но если быть внимательным, то видите, сколько мы заменили труб по улице Чистякова, по улице Путенкова. Планомерная работа в этом направлении ведется. Также водопровод по улице Ленина. К сожалению, да, то советское наследие, она себя уже исчерпала. И какие-то там ремонты путем установки хомутов там или каких-то сиделок уже не представляется возможным, потому что сами трубы находятся в критическом состоянии. Мы подаем заявки на участие в различных программах. Прежде всего, это федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая помогает, очень здорово нам помогает в ремонте, в замене всех этих коммуникаций. И, к сожалению, так получается, что невозможно заменить трубу на микрорайоне, отключив там дом или квартал. Поэтому проблемы есть. Но они и будут, но все-таки мы работаем над улучшением качества и ведем планомерную работу в этом направлении.
2: И о горячем водоснабжении поселка.
4: Сотрудниками Смоленского региона Теплоэнерго была проведена большая работа по замене запорной арматуры. Также была проведена работа по очистке труб, которые вот от тех залежей и наслоений, которые скопились за это время. Но, опять-таки же, понимаете физику, что почистивши трубы и давши потом горячую воду, конечно же, эта грязь будет вытекать. И вытекает она через ваши краны. Но эта работа проводится постоянно. С наступлением от отопительного сезона я уверен, что ситуация улучшится. Мы разговаривали как раз перед нашим сегодняшним эфиром с руководителем, который предоставил мне все акты выполненных работ. То есть работа ведется постоянно. Но та грязь, которая выходит из труб, это результат как раз той работы, профилактической работы по очистке.
2: К другим новостям. Уважаемые жители поселка Верхнепровского, сегодня 1 октября с 9 до 16.00 будет временно приостановлена подача горячей воды. Отключение связано с проведением плановых работ по замене сужающего устройства на коммерческом узле учета газа на Дорогобужской ТЭЦ-2. Вниманию жителей города Дорогобужа, 1 октября в связи с проведением профилактических электромонтажных работ будет временно отключена электроэнергия. С 9 до 17 часов без электроснабжения останутся. Первый заводской переулок, улица Гришина, улица Чистякова, 25-я пожарно-спасательная часть, ЦТП номер 4, магазин «Райпо», ИП «Богачев» и шиномонтаж. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метров в секунду. Вечером слабое давление начнет слабо падать, 758 миллиметров. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712.

0: 5. Всем привет, я Надежда Ковалева. Продолжу знакомить вас со звездами-кулинарами.
1: Официант, 400 капель валерьянки и салат.
0: Жерар Депардье. Великолепный Жерар Депардье разбирается в изысканных блюдах. В его владении находится несколько ресторанов и винных погребов.
1: Я мужчина хоть куда, в полном расцвете сил.
0: Очередным признанием в любви к еде стала кулинарная книга актера «Моя кухня». Депардье собрал около 140 рецептов французской кухни, причем не тех, по которым готовят повара в ресторанах, а тех, которыми пользуются дома, перелистывая рукописные тетрадки, начатые предыдущими поколениями. Помимо рецептов, Жерар Депардье делится на страницах книги воспоминаниями из детства.
2: Ты был когда-нибудь маленький?
1: Был.
0: Рассказывает о своей кухонной философии, дает советы, как развить кулинарный вкус у ребенка и многое другое. Но главное, актер заражает своей любовью к кулинарии и вдохновляет встать у плиты и приготовить что-нибудь особенное.
3: Отлично, отлично, скромненько, но со вкусом.
0: А вот и рецепт сырного печенья от Жерара Депардье.
4: Тебе исключительно повезло.
0: Быстрота приготовления и нежный вкус. Попробовав однажды, вы часто захотите баловать им своих близких.
5: Минуточку, будь добры помедленнее, я записываю.
0: Итак, берем по 100 граммов муки, твердого сыра и сливочного масла, яичный желток, соль и паприку. Натираем сыр, размягчаем сливочное масло и соединяем с мукой. Добавляем сыр, соль и замешиваем тесто. Добавляем к нему желток, замешиваем ложкой в одном направлении. Затем тесто нужно положить в пакет и в холодильник на 1 час. Из охлажденного теста нужно раскатать пласт толщиной чуть меньше сантиметра, нарезать на кусочки, присыпать паприкой и поставить выпекать в духовку до 180 градусов на 10 минут. Сырное печенье от Жерара Депардье готово. Приятного аппетита!
3: Какая прелесть! Какая прелесть!
0: На сегодня у меня все. Мы продолжим наше путешествие по миру кулинарии совсем скоро. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
6: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
7: Радио Infinity. С нами тепло.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Читаю модный роман, в нем автор говорит, как вычисляет

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиостанция Infinity.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, пушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы радио Infinity 8 900

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоновском муниципальном округе стартует отопительный сезон. Администрацией муниципального образования Сафоновский муниципальный округ принято распоряжение под названием «О начале отопительного сезона на территории муниципального образования Сафоновский муниципальный округ». Первоочередное подключение произойдет с сегодняшнего дня. Образовательные организации, детские сады, больницы и объекты социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей. Далее тепло поступит в жилой фонд и административные здания по утвержденному графику. Теплоснабжающим организациям поручено обеспечить поэтапный запуск, обслуживающим организациям вести круглосуточное дежурство аварийных бригад. Вчера в Смоленской государственной сельхозакадемии состоялся 14-й ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2026». Мероприятие объединило ветеранов со всего региона, которые бережно ведут личные подворья, передают семейные традиции молодому поколению и производят экологически чистую продукцию. Сафоновский округ в номинации «Лучший животновод-пчеловод» представил Виктор Алексеевич Зюрин из деревни Городок. Особое место на подворье занимает пасека. У хозяина множество ульев, а их труд отмечен заботой и вниманием к делу. Здесь получают натуральный мед, прополис, пчелиный воск, пчелиный подмор, забрус, а также маточное молочко с пергой – ценные продукты, пользующиеся особым спросом. По итогам работы конкурсной комиссии Виктор Алексеевич занял почетное 3-е место. Ему вручили почетную грамоту от Президиума Смоленского областного совета ветеранов, диплом от министра сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области, а также денежный сертификат. Сафоновский филиал «Смол АПО» и Сафоновский индустриально-технологический техникум приняли участие во всероссийской акции «Благотворительный сентябрь. Мы вместе». В рамках этой инициативы студенты и преподаватели откликнулись с искренним желанием помочь. Они организовали сбор помощи для животных. Собранный корм, лекарства и средства по уходу были переданы нуждающимся в поддержке. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метра в секунду, вечером слабое давление начнет слабо падать 758 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Этот процесс подразумевает обмен данными между разными учреждениями и ведомствами с работодателями и ЗАГСом, пояснил в беседе с РТ депутат Госдумы Алексей Гаврин. Автоматическое назначение выплат распространяется на семьи с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью, пояснил он. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на мат-капитал при наличии соответствующего права, а работающим родителям без всяких заявлений назначают разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, отметил депутат. Оплата больничного листа также производится в автоматическом режиме по данным врача и работодателя, а пенсии по инвалидности и ежемесячные выплаты назначаются по данным медико-социальной экспертизы. Минпросвещение России планирует создать золотой стандарт книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Общими силами в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом мы сформируем единые перечни книг, игр и мультфильмов, тот самый золотой стандарт, которому можно доверять, сказал министр. Кравцов уточнил, что работа будет проведена в рамках разработки единых методических комплектов и методических рекомендаций. И в завершении выпуска Дарвиновский музей проведет Лисий день в рамках Всемирного дня защиты животных. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе музея. Лисий день состоится 3 октября. В его рамках пройдут тематический квест по экспозиции, лекция, познавательные игры и творческие мастер-классы. В последнее время лисы все чаще появляются на городских территориях по всему миру. Их соседство стало для человека серьезным вызовом. И Лисий день – отличный повод узнать об этих хищниках подробнее, поделились в пресс-службе. Хранитель коллекции млекопитающих Дарвиновского музея Наталья Красных проведет научно-популярную лекцию «Мистер Лис». Она расскажет, почему лисы так легко освоили города и парки, как они охотятся зимой и можно ли приручить этих диких зверей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: развивать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал, и первым российским игроком, кто смог забросить шайбу в новом сезоне, стал нападающий Эдмонтон Ойлерс Василий Подколзин. Надо же такому случиться, что Подколзин отметился дублем в ворота своего бывшего клуба Ванкувера, за который он выступал совсем недавно. Но Эдмонтону это особенно не помогло, потому как он проиграл Ванкуверу 5-6 в овертайме на своей площадке. Кстати, действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина тоже начала с поражения дома, уступив 0-1 Флориде. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин полностью восстановился после травмы и готов к началу регулярного чемпионата. Справился с небольшой травмой, полученной ранее на тренировочном сборе, полностью здоров и готов к началу сезона, сказал Овечкин. В ночь на 3 октября по московскому времени Вашингтон сыграет в гостях против как раз действующего победителя Кубка Стэнли Каролины. Это будет первый матч Вашингтона. В континентальной хоккейной лиге множество неожиданных результатов. Трактор, который играл ни шатка, ни валка, держал в Москве вторую победу подряд. Теперь челябинцы выиграли у «Спартака» со счетом 4-2. «Металлург» не смог продолжить победную серию из 5 матчей. «Магнитка» уступила в гостях шанхайским «Драконам» 1-4. Удивил и «Сочи», который из первых 9 встреч проиграл 8, а тут взяли южане, да и обыграли 6-3 на своем льду «Салават Юлаев». В остальных матчах ничего удивительного. Со счетом 3-1 «Локомотив» выиграл у «Сибири» дома, и с таким же счетом «Автомобилист» обыграл «Ладу» в Екатеринбурге, а «Акбарс» в Казани выиграл 4-1 у «Бориса». Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Это решение распространяется как и на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, будет Лига наций не этого, а следующего сезона. Ближайшие женские и мужские чемпионаты Европы пройдут в 2028 году. Федерации также ожидают решения о допуске отечественных клубов к европейским турнирам. Тем временем продолжаются матчи предсезонного мужского волейбольного Кубка Легенд, где новосибирский «Локомотив» пока не проиграл ни одной партии на турнире. Железнодорожники в первом матче второго круга выиграли 3-0 у «Динамо» из Ленобласти. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: подачи рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы. Полный день». 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
10: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
11: Радио Инфинити.

1 октября – день рождения почтовой открытки. Сегодня почтовые открытки в обиходе встречаются редко, ведь есть множество других способов писать письма и поздравления. Почтовую открытку в знакомом нам виде придумал австрийский профессор Венской военной академии Иммануил Герман. Он предложил сделать пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. 1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. Это был листок из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адресата и государственным гербом. Корреспондентские карточки моментально завоевали популярность. За первые 2 месяца их было продано около 3 миллионов. Издатели задумались, как сделать открытки еще привлекательнее. Тогда стали появляться открытки с видами городов, стран, сюжетами военных действий, которые быстро обрели популярность. Особым спросом пользовалась, например, почтовая открытка с изображением почтальона. Из его сумки можно было извлечь в прямом смысле этого слова целую серию миниатюрных видов города. Радио Infinity.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
2: Идея на миллион.
3: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «РУ» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Жорж Луис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Радиостанция
7: «Инфинити».
8: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня 1 октября – Международный день пожилых людей. Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. Сегодня многие телерадиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. Надо также отметить, что каждый год мероприятия дня посвящены определенной теме. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире проживает порядка 1 миллиарда человек в возрасте старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет 2 миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание не только сегодня.
2: 1 октября – Международный день музыки. Праздник, отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО 2 года ранее на 15-й Генеральной ассамблее в Лозанне. Одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального совета Иегуди Минухин. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большим количеством концертных программ с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах. Музыка обладает огромной силой, и на свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда будут с благодарностью произносить потомки. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

Новости. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного тельсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по тельсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вчера в прямом эфире ответил на вопросы жителей округа. Более 30 обращений поступило через платформу обратной связи портала «Госуслуг». Большинство из них традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства территорий и дорожной деятельности. Также были затронуты темы образования и транспортного сообщения. Глава подробно ответил на все обращения, также заявители получат ответы через платформу обратной связи. Вопросы задали не только жители Дорогобужа и Верхнепровского, но и сельских населенных пунктов. Например, для деревни Полибино очень актуален вопрос до газификации. Константин Николаевич пояснил, что в октябре текущего года планируется завершить работы по подведению газа низкого давления. Уже с ноября жители смогут подать заявление на догазификацию частных домовладений. Дорогобужане также интересовались, какие профильные классы открылись в школах округа в новом учебном году. На базе Верхнепровской школы номер 2 открыт химический класс в рамках договора с Верхнепровским технологическим техникумом. В Дорогобужской школе номер 2 начал работу медицинский класс. Для его организации образовательное учреждение заключило сетевой договор с Дорогобужской ЦРБ. Также глава ответил на вопросы, оставленные жителями в комментариях, и отметил, что некоторые обращения будут рассмотрены лично во время встреч с заявителями. В частности, глава ответил на вопрос об уличном освещении в поселке в Верхнепровском.
3: Мы подали заявки, и подрядная организация занимается восстановлением всех поврежденных линий и источников света по всему нашему округу. Я думаю, что в ближайшее время, в октябре, мы все это закроем.
2: Также глава ответил на вопросы жителей Дорогобужа о водоснабжении города.
3: По водоснабжению хочу пояснить тоже следующее. Очень много критики возникало и от жителей микрорайона по этому поводу. Но если быть внимательным, то вы видите, сколько мы заменили труб по улице Чистякова, по улице Путенкова. Планомерная работа в этом направлении ведется. Также водопровод по улице Ленина. К сожалению, да, то советское наследие, она себя уже исчерпала. И какие-то там ремонты путем установки хомутов там или каких-то сиделок уже не представляется возможным, потому что сами трубы находятся в критическом состоянии. Мы подаем заявки на участие в различных программах. Прежде всего, это федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая помогает, очень здорово нам помогает в ремонте, в замене всех этих коммуникаций. И, к сожалению, так получается, что невозможно заменить трубу на микрорайоне, не отключив там дом или квартал. Поэтому проблемы есть. Но они и будут, но все-таки мы работаем над улучшением качества и ведем планомерную работу в этом направлении.
2: И о горячем водоснабжении поселка.
3: Сотрудниками Смоленского региона Теплоэнерго была проведена большая работа по замене запорной арматуры. Также была проведена работа по очистке труб, которые вот от тех залежей и наслоений, которые скопились за это время. Но, опять-таки же, понимаете физику, что почистивши трубы и давши потом горячую воду, конечно же, эта грязь будет вытекать. И вытекает она через ваши краны. Но эта работа проводится постоянно. С наступлением от отопительного сезона, я уверен, что ситуация улучшится. Мы разговаривали как раз перед нашим сегодняшним эфиром с руководителем, который предоставил мне все акты выполненных работ. То есть работа ведется постоянно. Но та грязь, которая выходит из труб, это результат как раз той работы, профилактической работы по очистке.
2: К другим новостям. Уважаемые жители поселка Верхнепровского, сегодня 1 октября с 9 до 16.00 будет временно приостановлена подача горячей воды. Отключение связано с проведением плановых работ по замене сужающего устройства на коммерческом узле учета газа на Дорогобужской ТЭЦ-2. Вниманию жителей города Дорогобужа 1 октября в связи с проведением профилактических электромонтажных работ будет временно отключена электроэнергия. С 9 до 17 часов без электроснабжения останутся 1-й заводской переулок, улица Гришина, улица Чистякова, 25-я пожарно-спасательная часть, ЦТП номер 4, магазин «Райпо», ИП «Богачев» и «Шиномонтаж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метров в секунду, вечером слабое давление начнет слабо падать 758 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Сложный возраст. Беседа с психологом.
1: Радио Инфинити. Константин в эфире вместе с Оксаной Игоревной. Мы продолжаем с нашей передачи про сложный возраст. И сегодня мы поговорим про подростковый протест. Здравствуйте, Оксана Игоревна.
4: Дорогие радиослушатели, всем здравствуйте.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, нам, да, вот как это вообще подростковый протест, с чем его можно сравнить? Это какие-то все-таки детские капризы или что это такое? Как они вот выражаются? В чем?
4: Ну, да, давайте, где подростковый протест — это еще норма, да, а где это уже проблемой становится? Наверное, так поставим вопрос. Ну, смотрите, подростковый протест, его можно сравнить прям с детскими капризами совершенно точно. Они непродолжительные, яркие, бурные. А вот когда же становится поведение ребенка проблемой? Ну, когда на постоянной основе он начинает вам грубить, плохо учится, все чаще уходит из дома, меньше с вами общается в доверительном поле. Учителя систематически делают замечания, да, и когда вы с ним пытаетесь общаться, он вас не слушает. Если раньше, да, ребенок вас слушал и с вами советовался, и был более покладистый, то сейчас это приобретает такие гиперболистические формулы. Поэтому, конечно же, если это не поддается контролю, то надо уже понимать, что ситуация выходит из-под контроля, и здесь нужно либо себя менять, либо отношение к ситуации, либо с ребенком как-то по-другому взаимодействовать, либо полностью пересматривать детско-родительские отношения.
1: Вот у нас есть вопрос есть у нас от слушателей. Вот как реагировать, если ребенок грубит, хлопает дверями или даже делает это на постоянной вот какой-то основе?
4: Да, вы знаете, я очень часто сейчас в своей практике стала с этим сталкиваться. Дети стали, давайте, не побоюсь этого сказать, более агрессивно себя ведут, более демонстративно и ярко выражено, да? И это происходит причем на различных возрастных этапах. Но здесь нужно различать, грубость это или хамство. Вот, Константин, как вы считаете, это одно и то же или нет?
1: Грубость и хамство? Ну, я думаю, что это, наверное... одно порождение другого.
4: Ну, практически. Смотрите, грубость, да, это чаще всего 7-минутный эмоциональный выхлоп. Он, да, в небрежности, бестактности может выражаться, в каких-то поступках таких, ну, непристойных, провокациях. И при этом человек, который грубит, он чаще всего, ну, не преследует цель сильно унизить, да, задеть собеседника. А вот хамство – это уже, скажем так, целенаправленное нарушение личных границ собеседника. Поэтому, если природа грубости, она безобидна, да, но у ребенка может быть плохое настроение, и он вот на эмоциях выпалил, то хамство – здесь уже природа иная.
1: Хамство – это, наверное, ближе к каким-то нарушениям границ, наверное, все-таки. Потому что это все-таки на личности уже ближе переход.
4: Ну, смотрите, давайте так, я немножечко о механизмах расскажу. Действительно, так называемое отсутствие границ – это потребность в поиске стабильности. Есть такое изречение. Правила и границы, те самые, что, ну, скажем так, ярко нарушаются или отрицаются в подростковом периоде, они как раз-таки, как ни странно, они необходимы
5: для психики именно подростка. Допустим, если ребенку с раннего возраста не объясняли, что такое хорошо, что такое плохо, что можно делать, что категорически запрещается, где можно, допустим, себя вести так, а в другом месте так себя вести нельзя, то у ребенка появляется резкая потребность самому проверить и нащупать эти границы, да, и они начинают такую приобретать извращенную форму и могут приводить к хаосу. Ребенок, знаете, ну, так скажем, пробует, а можно или нельзя, это уже появляются такие провокации. Вот. То есть и здесь через чужие советы, через рекомендации ребенок не поймет, не надо так делать. Пока он сам так не сделает, пока он собственным опытом не пройдет этот путь, он не успокоится. Поэтому ребенку нужно давать право ошибаться. Это его жизнь. Понятное дело, что нужно его вести аккуратно с ним в этом плане. Но какие-то ошибки он должен совершать сам.
1: И все-таки, а откуда получается это вот хамство и грубость, они берутся изначально, может быть?
5: Ну, понимаете, давайте так. До 7 лет ребенок, он находится в достаточно комфортном положении в слиянии с родителями, да? И если в семье все хорошо, то ребенок вообще себя прекрасно чувствует, у него забота, опека, поддержка. И у него нет надобности от родителей, да, отделяться, он достаточно в хорошем плотном слиянии. Но вот природой так заложено, что в период с 9-10 лет статус и значимость семьи начинает теряться, да. И вот как раз в этот момент начинаются первые зачатки подросткового бунта. Именно через протесты, через грубость ребенок начинает отделяться от своих родителей. И таким образом ему проще формировать свое мировоззрение, сознание. И не потому, что он не любит родителей, а потому, что ему нужно этот мир открывать самому. Поэтому вот этот стык нужно родителям осознать, понять и не мешать. Вот так назовем. Это, знаете, одна из самых важных задач ребенка в этом моменте становится его социализация и слияние с коллективом. Он как будто бы уходит из семьи. Примерно вот так.
1: Ну, то есть, все-таки какую-то стабильность надо ребенку с детства, получается, навевать, да, чтобы его характер какой-то привел к тому, чтобы в подростковом периоде, возможно, не поймать вот этого хамства и грубости.
5: Да, вы знаете, я часто сталкиваюсь с тем, что родитель приходит, говорит, вот он стал плохо себя вести. И никто не задумывается о том, что это все нужно воспитывать с малых лет. Да? С малых лет выстраивать эту стратегию отношений, поведения с ребенком. Есть такой механизм проекции. Значит, смотрите. В процессе взросления ребенок формирует, да, представление о хорошем и плохом, о допустимом и недопустимом. Мы уже об этом с вами говорили. И вот если в семье, как раз это очень часто бывает, что существуют запреты на определенные эмоции, гнев, обиду, страх, да, грусть, не плачь, мальчики не плакают, девочки должны себя вести прилично, они должны злиться. И вот такие, да, должествования, социальные догмы. То ребенок начинает рано или поздно себе запрещать испытывать эти чувства и начинает их подавлять. И они подавляются до такой степени, что перестают осознаваться. И вот здесь самый камень преткновения. В результате вот возникает этот внутренний конфликт между неосознанными переживаниями и запретами на их выражение. Я вот хочу родителям на это очень большое внимание обратить.
1: Ну а поэтому что все-таки делать с этим всем, если вот уже как бы мы пришли к тому, что это все-таки случилось с ребенком, и вот мы уже видим это у ребенка?
5: Ну, давайте так. Надо сосредотачиваться не на самом хамстве, да, а понять причины такого поведения. И ребенок-то маленький, и реагировать на него, ну, столь ярко и тоже криками и скандалами не стоит. Нужно здесь себя, конечно, сдерживать. Вы старший, вы ведущий, а ребенок на вас смотрит, и он копирует ваше поведение. И чем вы будете спокойнее до него это доносить, тем лучше. Ну, о чем я говорю? Допустим, есть нормы, которые необходимо соблюдать в вашем доме. Допустим, запрещено повышать голос или оскорблять членов семьи. И, допустим, вы можете сказать ребенку, пока он не изменит свое поведение, то в доме жизнь не наладится. Сейчас я вот вам пример приведу. Если вот ребенок грубит, то постараться в спокойном тоне ему сказать: пожалуйста, в таком тоне со мной не разговаривай. Когда успокоишься, мы вернемся к этой теме. Или же: да, я понимаю, что тебе обидно, что тебе больно, что ты раздосадован, но пока ты не успокоишься, мы не сможем с тобой разговаривать. И спокойно, ну, понятное дело, что спокойно не получится, но внутри успокоиться и выйти и заниматься своими делами. Пускай ребенок переваривает эту информацию. Чем более спокойно и последовательно вы будете в донесении именно такого плана информации, тем быстрее он будет выравнивать свое поведение. Примерно вот так.
1: А вот вы говорили про механизм по проекции, да? Правильно я сказал?
5: Да.
1: И вот вы там затронули тему интересную. Если вот в семье все-таки какие-то существуют запреты с самого детства, да, на проявление вот этих эмоций, то вот насколько ребенок подойдет к своему подростковому периоду уже в таком стабильном, как вы говорите, состоянии, когда вот он, может быть, не будет проявлять этого хамства или грубости?
5: Кость, ну смотрите, здесь надо каждый случай рассматривать индивидуально. Это, знаете, из контекста сейчас вопрос. Это такая теоретически, мне сложно сейчас об этом сказать. Нужно конкретно, скажем так, кейс, и тогда я вам смогу об этом говорить точно совершенно.
1: Ну, давайте мы, может быть, у слушателей у наших спросим, если есть какие-то вопросы по этой теме, пожалуйста, присылайте нам в телеграм-канал «Радио Дор», также присылайте нам ВКонтакте «Радио Инфинити». Всегда будем рады попробовать ответить с профессионалом, с нашим, Оксаной Игоревной. Спасибо вам большое за сегодняшнюю передачу, так сказать, на ответы на вопросы.
5: Да, Константин, вот я еще хотела бы, знаете, такие общие рекомендации дать. Они у всех на слуху, но мы часто это пропускаем мимо ушей. Первое, что нужно, да, вы, как уже сказали, это четкие границы и правила поведения. То есть установите все-таки правила и границы дозволенного в вашем доме и для вашего ребенка, и будьте последовательны в этом. То есть если вы ребенку сказали, что так нельзя, значит, следуйте этому, а не идите на поводу у него. Это очень важно, потому что дети как раз это проверяют и чаще очень раскачивают родителей таким манипулятивным способом. А когда родитель уже ломается и становится непоследователем, они понимают, что могут с ним себя вести как хотят. Это первое. Обязательно последствия вот грубости и хамства объясняйте. Расскажите, как это будет восприниматься окружающими. Обязательно общайтесь с ребенком и поддерживайте его даже вот в эти сложные моменты, когда он вам грубит. Наберитесь силы терпения, потому что часто родители сами переходят, да, на уровень ребенка и начинают срываться на крик, на скандалы и так далее. Ну и, конечно же, последнее. Хвалите ребенка, да, за его успехи, старания. То есть поддержка и одобрение во всем. Это положительное поведение укрепляет только у ребенка. Он за него цепляется и хочет становиться лучше и лучше. Вот так, дорогие радиослушатели. Спасибо за эфир, Константин. До новых встреч. До свидания.
1: До свидания.
2: Сложный возраст. Беседы с психологом.
6: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступно три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
7: Александр Пушкин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите Драгобуш Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше

оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3», правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Фленово», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
11: Ку!
12: Ку!
11: Ку! Ку!
12: Как странно.
13: Это вам не это.
11: Понятно.
12: Ку!
14: Игра слов.
15: Не бейте себя ушами по щекам, как говорил великий комбинатор. Кстати, слова комбинатор, комбинация и комбинезон образованы от латинского комбинаре, то есть соединять вместе. У каждого своя комбинация. У спортсменов одна, у представительниц прекрасного пола другая, у спекулянтов третья. В этом же ряду и слово комбайн, где соединены вместе молотилка, вяйлка и даже сноповязалка.
16: Не заходи, если что.
14: Игра.

1 октября – день рождения почтовой открытки. Сегодня почтовые открытки в обиходе встречаются редко, ведь есть множество других способов писать письма и поздравления. Почтовую открытку в знакомом нам виде придумал австрийский профессор Венской военной академии Эммануил Герман. Он предложил сделать пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. 1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. Это был листок из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адресата и государственным гербом. Корреспондентские карточки моментально завоевали популярность. За первые 2 месяца их было продано около 3 миллионов. Издатели задумались, как сделать открытки еще привлекательнее. Тогда стали появляться открытки с видами городов, стран, сюжетами военных действий, которые быстро обрели популярность. Особым спросом пользовалась, например, почтовая открытка с изображением почтальона. Из его сумки можно было извлечь в прямом смысле этого слова целую серию миниатюрных видов города.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоновском муниципальном округе стартует отопительный сезон. Администрацией муниципального образования Сафоновский муниципальный округ принято распоряжение под названием «О начале отопительного сезона на территории муниципального образования Сафоновский муниципальный округ». Первоочередное подключение произойдет с сегодняшнего дня. Образовательные организации, детские сады, больницы и объекты социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей. Далее тепло поступит в жилой фонд и административные здания по утвержденному графику. Теплоснабжающим организациям поручено обеспечить поэтапный запуск, обслуживающим организациям вести круглосуточное дежурство аварийных бригад. Вчера в Смоленской государственной сельхозакадемии состоялся 14-й ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2026». Мероприятие объединило ветеранов со всего региона, которые бережно ведут личные подворья, передают семейные традиции молодому поколению и производят экологически чистую продукцию. Сафоновский округ в номинации «Лучший животновод-пчеловод» представил Виктор Алексеевич Зюрин из деревни Городок. Особое место на подворье занимает пасека. У хозяина множество ульев, а их труд отмечен заботой и вниманием к делу. Здесь получают натуральный мед, прополис, пчелиный воск, пчелиный подмор, забрус, а также маточное молочко с пергой – ценные продукты, пользующиеся особым спросом. По итогам работы конкурсной комиссии Виктор Алексеевич занял почетное 3-е место. Ему вручили почетную грамоту от Президиума Смоленского областного совета ветеранов, диплом от министра сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области, а также денежный сертификат. Сафоновский филиал «Смол АПО» и Сафоновский индустриально-технологический техникум приняли участие во всероссийской акции «Благотворительный сентябрь. Мы вместе». В рамках этой инициативы студенты и преподаватели откликнулись с искренним желанием помочь. Они организовали сбор помощи для животных. Собранный корм, лекарства и средства по уходу были переданы нуждающимся в поддержке. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метров в секунду. Вечером слабое давление начнет слабо падать, 758 миллиметров. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех!

0: новости страны и мира. О главном.
1: Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. И в завершении выпуска. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников. Языковые клубы посещали 13%, литературные встречи 11%, занятия по рисунку 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы 22%, в Москве языковые 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика 24% и 21% соответственно, в Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: Новости спорта.
1: Стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день самым результативным получился матч между явным аутсайдером прошлого сезона Vancouver Canucks и Эдмонтоном. Казалось бы, Эдмонтон должен выиграть без особых проблем, но нет. Со счетом 6-5 в овертайме победил Ванкувер, причем в гостях. Обладатель Кубка Стэнли Каролина начала сезон с домашнего поражения 0-1 от Флориды. И только финалист Кубка Вегас уверенно обыграл на своей площадке 5-2 Чикаго. Хоккеисты Монреаля взяли верх в гостях 3-2 над Торонто и сухим счетом 3-0 Бостон дома добился успеха в игре с Рейнджерс. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершил карьеру в национальной команде после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Об этом сообщают почти все мировые СМИ. В женской футбольной лиге чемпионов Барселон, которая в прошедшем сезоне выиграла этот турнир, в новом розыгрыше одержала уже вторую крупную победу подряд. Напомним, что Барса в первом туре выиграла на своем поле 5-2 у Парижа, а вот сейчас во втором туре победила на выезде Рому со счетом 6-0. И самый титулованный клуб этих соревнований, французский Лион, принимал в этом туре Челси, сыграл 0-0. Француженки потеряли первые турнирные баллы, как и победитель лиги 25-го года Арсенал, сыгравший в гостях 2-2 с Парижем. Серия неудач, которая продолжалась 3 месяца у бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, завершилась на турнире в Пекине. Новак обыграл на старте со счетом 6-3, 7-6 португальца Нуну Боржеша и теперь в следующем круге сыграет с представителем Китая Бу Юнь Чао Кэте. У Джоковича серия поражений началась, напомним, с полуфинала Уимблдона, в котором он уступил нынешнему лидеру мирового рейтинга и будущему обладателю трофея итальянцу Янику Синнеру. Позже Джокович проиграл на старте Мастерса в американском Цинциннати и в первом круге открытого чемпионата США. Интересно, что Джокович в Пекине на этом турнире 6 раз принимал участие и каждый раз выигрывал эти соревнования. Для болельщика баскетбольного Бешикташа во втором туре Евролиги произошло значимое событие. Клуб более 10 лет не выступал в этом соревновании, и возвращение стало не самым удачным. В стартовой игре дома Бешикташ уступил Валенсии, но зато во втором туре выиграл в Тель-Авиве у Маккаби со счетом 109-93. В другом матче Панатинайкос добился успеха на своем паркете в игре с французским Асвелом 102-79. У Панатинайкоса 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнем Непровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхненепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
1: Добрый день, с вами Надежда Ковалева. Сегодня я продолжаю знакомить вас со знаменитостями, которые, помимо известных нам достижений в разных областях человеческих знаний, были виртуозными кулинарами.
2: А сколько нас, Атос?
3: Я!
2: Портос!
4: Я!
2: Аранис!
5: Я!
2: И Д'Артаньян! Один за всех!
6: И все за одного!
1: Александр Дюма. Автор «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и 400 других романов, был не менее талантливым поваром и знаменитым гурманом. Причем в поисках оригинальных рецептов и экзотических ингредиентов он путешествовал по всему миру.
7: Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити?
1: Результатом этих путешествий стал последний труд великого писателя, изданный уже через 3 года после его смерти, «Большой кулинарный словарь». Причем написано все это не менее интересно, чем остальные произведения Александра Дюма.
8: Замечательно, поразительно, гениально.
1: Особые отношения складывались у писателя с русской кухней. Дюма провел в России
9: 1 год.
1: С 1858 по 1859 побывал не только в Петербурге и Москве, но и в Угличе, на Валааме, доехал до Карелии, а затем посетил Астрахань и Закавказье. Об этой поездке им была написана отдельная книга «Путевые впечатления в России».
10: Россия вас не забудет.
1: Некоторые национальные кушания пришлись знаменитому гурману по душе. Русское блюдо ботвинья – одно из самых вкусных в мире. Отведав его, я буквально потерял голову.
11: Сам потерял сразу косой.
1: Ну как без ботвиньи от Дюма?
12: Я записываю.
1: Итак, стакан щавеля и ботву, 3 свёкла слегка отваривают. Стакан крапивы ошпаривают кипятком, затем всю зелень режут мелко, добавляют мелко нарезанный зеленый лук, 0,5 стакана и 3 корешка свеклы. Затем 1 литр хлебного кваса соединяют с 1/4 литра кваса белого. Цедру, половинки лимона растирают с 1 ложкой сахара, добавляют лимонный сок, 1 ложку горчицы, 1/2 столовой ложки хрена, немного кваса и 0,5 стакана свекольного отвара. Перемешивают и вливают основную массу кваса, нарезав туда мелкими кубиками 1 зеленый огурец. Смесь оставляют на 15-20 минут настаиваться на холоде, а тем временем 8 кусочков по 50 грамм сырой красной рыбки отваривают в кипящей подсоленой воде с луком, укропом, черным перцем и лавровым листом 10 минут. Подают ботвинью как первое блюдо, либо после горячего первого как жидкость. Закуску. Подкладывают в ботвинью кусочки льда, чтобы она все время была холодной. На сегодня это все. Совсем скоро мы продолжим наше кулинарное путешествие.
0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать. Радиостанция Infinity.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 2 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, днем от 3 до 8 метров в секунду, ночью, утром и вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Температура воздуха в ночные часы 0 плюс 5, под утро заморский до минус 2, а днем от 16 до 18 градусов тепла. В субботу 3 октября облачно с прояснениями, также без осадков, ночью 2-4, днем 14-16, в воскресенье также без осадков. Днем до плюс 16, в понедельник 15-17 и тоже без дождей.
1: Погода на Infinity.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый глуп, каждый смех.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Geland J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 000 000 рублей. Подробнее о Geland J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости спорта.
1: Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал, и первым российским игроком, кто смог забросить шайбу

новом сезоне стал нападающий Эдмонтон Ойлерс Василий Подколзин. Надо же такому случиться, что Подколзин отметился дублем в ворота своего бывшего клуба Ванкувера, за который он выступал совсем недавно. Но Эдмонтону это особенно не помогло, потому как он проиграл Ванкуверу 5-6 в овертайме на своей площадке. Кстати, действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина тоже начала с поражения дома, уступив 0-1 Флориде. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин полностью восстановился после травмы и готов к началу регулярного чемпионата. Справился с небольшой травмой, полученной ранее на тренировочном сборе, полностью здоров и готов к началу сезона, сказал Овечкин. В ночь на 3 октября по московскому времени Вашингтон сыграет в гостях против как раз действующего победителя Кубка Стэнли Каролины. Это будет первый матч Вашингтона. В континентальной хоккейной лиге множество неожиданных результатов. Трактор, который играл ни шатка, ни валка, одержал в Москве вторую победу подряд. Теперь челябинцы выиграли у «Спартака» со счетом 4-2. «Металлург» не смог продолжить победную серию из 5 матчей. «Магнитка» уступила в гостях шанхайским «Драконам» 1-4. Удивил и «Сочи», который из первых 9 встреч проиграл 8, а тут взяли южане, да и обыграли 6-3 на своем льду «Салават Юлаев». В остальных матчах ничего удивительного. Со счетом 3-1 «Локомотив» выиграл у «Сибири» дома, и с таким же счетом «Автомобилист» обыграл «Ладу» в Екатеринбурге, а «Акбарс» в Казани выиграл 4-1 у «Бориса». Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской Федерации Волейбола. Это решение распространяется как и на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, будет Лига наций не этого, а следующего сезона. Ближайшие женские и мужские чемпионаты Европы пройдут в 2028 году. Федерации также ожидают решения о допуске отечественных клубов к европейским турнирам. Тем временем продолжаются матчи предсезонного мужского волейбольного Кубка Легенд, где новосибирский «Локомотив» пока не проиграл ни одной партии на турнире. Железнодорожники в первом матче второго круга выиграли 3-0 у «Динамо» из Ленобласти. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: С 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
1: Идея на миллион.
10: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата на банковский счет этого физического лица. лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
10: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: 1 октября – день рождения почтовой открытки. Сегодня почтовые открытки в обиходе встречаются редко, ведь есть множество других способов писать письма и поздравления. Почтовую открытку в знакомом нам виде придумал австрийский профессор Венской военной академии Эммануил Герман. Он предложил сделать пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. 1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. Это был листок из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адресата и государственным гербом. Корреспондентские карточки моментально завоевали популярность. За первые 2 месяца их было продано около 3 миллионов. Издатели задумались, как сделать открытки еще привлекательнее. Тогда стали появляться открытки с видами городов, стран, сюжетами военных действий, которые быстро обрели популярность. Особым спросом пользовалась, например, почтовая открытка с изображением почтальона. Из его сумки можно было извлечь в прямом смысле этого слова целую серию миниатюрных видов города.
1: Радио Infinity.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Серенков вчера в прямом эфире ответил на вопросы жителей округа. Более 30 обращений поступило через платформу обратной связи портала Госуслуг. Большинство из них традиционно касались сферы ЖКХ, благоустройства территорий и дорожной деятельности. Также были затронуты темы образования и транспортного сообщения. Глава подробно ответил на все обращения, также заявители получат ответы через платформу обратной связи. Вопросы задали не только жители Дорогобужа и Верхнепровского, но и сельских населенных пунктов. Например, для деревни Полибино очень актуален вопрос до газификации. Константин Николаевич пояснил, что в октябре текущего года планируется завершить работы по подведению газа низкого давления. Уже с ноября жители смогут подать заявление на догазификацию частных домовладений. Дорогобужане также интересовались, какие профильные классы открылись в школах округа в новом учебном году. На базе Верхнепровской школы номер 2 открыт химический класс в рамках договора с Верхнепровским технологическим техникумом. В Дорогобужской школе номер 2 начал работу медицинский класс. Для его организации образовательное учреждение заключило сетевой договор с Дорогобужской ЦРБ. Также глава ответил на вопросы, оставленные жителями в комментариях, и отметил, что некоторые обращения будут рассмотрены лично во время встреч с заявителями. В частности, глава ответил на вопрос об уличном освещении в поселке Верхнепровском.
3: Мы подали заявки, и подрядная организация занимается восстановлением всех поврежденных линий и источников света по всему нашему округу. Я думаю, что в ближайшее время, в октябре, мы все это закроем.
2: Также глава ответил на вопросы жителей Дорогобужа о водоснабжении города.
3: По водоснабжению хочу пояснить тоже следующее. Очень много критики возникало и от жителей микрорайона по этому поводу. Но если быть внимательным, то видите, сколько мы заменили труб по улице Чистякова, по улице Путенкова. Планомерная работа в этом направлении ведется. Также водопровод по улице Ленина. К сожалению, да, то советское наследие, она себя уже исчерпала. И какие-то там ремонты путем установки хомутов там или каких-то сиделок уже не представляется возможным, потому что сами трубы находятся в критическом состоянии. Мы подаем заявки на участие в различных программах. Прежде всего, это федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая помогает, очень здорово нам помогает в ремонте, в замене всех этих коммуникаций. И, к сожалению, так получается, что невозможно заменить трубу на микрорайоне, отключив там дом или квартал. Поэтому проблемы есть. Но они и будут, но все-таки мы работаем над улучшением качества и ведем планомерную работу в этом направлении.
2: И о горячем водоснабжении поселка.
3: Сотрудниками Смоленского региона Теплоэнерго была проведена большая работа по замене запорной арматуры. Также была проведена работа по очистке труб, которые вот от тех залежей и наслоений, которые скопились за это время. Но опять-таки же понимаете физику, что почистивши трубы и давши потом горячую воду, конечно же, эта грязь будет вытекать. И вытекает она через ваши краны. Но эта работа проводится постоянно. С наступлением от отопительного сезона я уверен, что ситуация улучшится. Мы разговаривали как раз перед нашим сегодняшним эфиром с руководителем, который предоставил мне все акты выполненных работ. То есть работа ведется постоянно. Но та грязь, которая выходит из труб, это результат как раз той работы, профилактической работы по очистке.
2: К другим новостям. Уважаемые жители поселка Верхнепровского, сегодня 1 октября с 9 до 16.00 будет временно приостановлена подача горячей воды. Отключение связано с проведением плановых работ по замене сужающего устройства на коммерческом узле учета газа на Дорогобужской ТЭЦ-2. Вниманию жителей города Дорогобужа, 1 октября в связи с проведением профилактических электромонтажных работ будет временно отключена электроэнергия. С 9 до 17 часов без электроснабжения останутся 1-й заводской переулок, улица Гришина, улица Чистякова, 25-я пожарно-спасательная часть, ЦТП номер 4, магазин «Райпо», ИП «Богачев» и «Шиномонтаж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метра в секунду, вечером слабое давление начнет слабо падать 758 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц. Реклама.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Сегодня, 1 октября, Международный день пожилых людей. Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. Сегодня многие телерадиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. Надо также отметить, что каждый год мероприятия дня посвящены определенной теме. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире проживает порядка 1 миллиарда человек в возрасте старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет 2 миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание не только сегодня.
7: 1 октября – Международный день музыки. Праздник, отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО 2 годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее в Лозанне. Одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального совета Иегуди Минухин. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большим количеством концертных программ с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами и с

0: исполнителями, музыковедами организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах. Музыка обладает огромной силой, и на свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда будут с благодарностью произносить потомки. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радио Infinity.

0: Выбирать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: Ленинградской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоновском муниципальном округе стартует отопительный сезон. Администрацией муниципального образования Сафоновский муниципальный округ принято распоряжение под названием «О начале отопительного сезона на территории муниципального образования Сафоновский муниципальный округ». Первоочередное подключение произойдет с сегодняшнего дня. Образовательные организации, детские сады, больницы и объекты социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей. Далее тепло поступит в жилой фонд и административные здания по утвержденному графику. Теплоснабжающим организациям поручено обеспечить поэтапный запуск, обслуживающим организациям вести круглосуточное дежурство аварийных бригад. Вчера в Смоленской государственной сельхозакадемии состоялся 14-й ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2026». Мероприятие объединило ветеранов со всего региона, которые бережно ведут личные подворья, передают семейные традиции молодому поколению и производят экологически чистую продукцию. Сафоновский округ в номинации «Лучший животновод-пчеловод» представил Виктор Алексеевич Зюрин из деревни Городок. Особое место на подворье занимает пасека. У хозяина множество ульев, а их труд отмечен заботой и вниманием к делу. Здесь получают натуральный мед, прополис, пчелиный воск, пчелиный подмор, забрус, а также маточное молочко с пергой – ценные продукты, пользующиеся особым спросом. По итогам работы конкурсной комиссии Виктор Алексеевич занял почетное 3-е место. Ему вручили почетную грамоту от Президиума Смоленского областного совета ветеранов, диплом от министра сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области, а также денежный сертификат. Сафоновский филиал «Смол АПО» и Сафоновский индустриально-технологический техникум приняли участие во всероссийской акции «Благотворительный сентябрь. Мы вместе». В рамках этой инициативы студенты и преподаватели откликнулись с искренним желанием помочь. Они организовали сбор помощи для животных. Собранный корм, лекарства и средства по уходу были переданы нуждающимся в поддержке. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метра в секунду, вечером слабое давление начнет слабо падать 758 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники.

25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, «Москвариум», шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Infinity. С нами тепло.
1: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
2: Дон Эйнштейн.
3: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
4: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник

0: Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 2 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, днем от 3 до 8 метров в секунду, ночью, утром и вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Температура воздуха в ночные часы 0 плюс 5, под утро заморски до минус 2, а днем от 16 до 18 градусов тепла. В субботу 3 октября облачно с прояснениями, также без осадков, ночью 2-4, днем 14-16, в воскресенье также без осадков. Днем до плюс 16, в понедельник 15-17 и тоже без дождей.

0: Добрый вечер, Дорогобуш, добрый вечер, Сафонова. С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов в программе «Электросфера» на радио «Инфинити» Константин. Сегодня первый четверг месяца, а значит, у нас традиционно разбор электронных новинок за последнее время.
1: Infinity. Infinity.

0: Вот такой интересный новый трек от Дэвида Гуэта и Хэппитон, You and I, Me. В треке вот сочетаются, если вы заметили, возвышенные такие вокальные партии, эйфорические дропы. Ну и, конечно, ключевой запоминающийся мотив «Я и ты вместе, что бы мы ни делали». Ну, кстати, в контексте сотрудничества это уже продолжение их совместной работы. Ранее они выпускали хиты вместе, например, с Бонни Тайлер и Рэй. Ну а Хэппитон известен тем, что берет узнаваемые вокальные хуки из танцевальной классики 90-х и превращает их в современные фестивальные треки.
1: Infinity.

0: Следующая композиция уже немножко нашумевшая, All Night от исполнителя Ave. Иногда упоминается как часть творчества в жанре современной альтернативной электронной, ну и поп-музыки. Это трек, который быстро набрал популярность благодаря своей атмосферности и вайбу, характерному для ночных прогулок или поездок. Трек выдержан в таком стиле дипхауса с элементами ситвейна и поп-музыки. Очень атмосферная, я бы сказал. Вокал обычно в таких треках, конечно, используется слегка обработанный, мечтательный, который уходит на второй план, создавая эффект гипнотического погружения. Ну, что я вам буду рассказывать? Слушаем.
1: Infinity.

0: Ну, конечно, не могу оставить вас без Мадонны, куда ж без нее. Danceteria at the House. Это совместный трек Мадонны и Charli XCX. По сути, это переработанная ремиксовая версия песни Danceteria из альбома Мадонны. Ремикс вышел 24 сентября в этом году. Ну, а в названии, по идее, есть идея, что название отсылается к легендарному нью-йоркскому клубу Danceteria для Мадонны. Это место исторически важное. Именно там диджей Марк Каминс впервые поставил ее демозапись «Everybody», что стало толчком к старту ее карьеры.
1: Infinity.

0: Но если была Мадонна, то должна быть и Примадонна. Примадонна — это иронический и энергичный такой трек, который исследует тему самовлюбленности, гламура и высокого мнения о себе. Песня Примадонна от немецкого электронного дуэта Two Colors. Это яркий представитель современной танцевальной поп-музыки, который продолжает их линию создания энергичных хитов для клубов, радиостанций. Дуэт Эмиля и Пьера, известный своим узнаваемым стилем, они берут классические или узнаваемые танцевальные мотивы, одевают их в современное, слегка темное и очень плотное электронное звучание.
1: Infinity.

0: Электросфера, Радио Инфинити. С вами в прямом эфире Константин. Никуда не улетаем. Все с нами. Кто, кстати, забыл или пропустил Электросферу, всегда можно будет ее переслушать на наш сайт. Заходите в раздел Электросфера. Без проблем найдете предыдущие наши эфиры. Следующая песенка «Афа» – это песня датского дуэта Роя. Трек вышел буквально 11 сентября в формате сингла. Песня о том, что как вот установить связь, несмотря на расстояние. В тексте есть такие строки: «Сбился с пути, но на каждой дороге я буду слушать сирены твоей души, прокладывай путь издалека». Но при этом звучание у трека задорное, под него сразу хочется танцевать.
1: Infinity.

На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Электросфера» с вами в прямом эфире был Константин. Вот такой у нас с вами получился электронный танцевальный вечер. Надеюсь, вам понравилось. Аплодисменты от сердца бесценны. Тем, кто на работе, желаю, чтобы прошло все без эксцессов. А напоследок хочу сказать, печально, но факт, если просто встать и начать что-то делать, дела делаются. Доброй ночи, до скорой встречи. Это радио Infinity.

Как легко измерить скорость в километрах в час? Морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц.

Новые любовницы раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в 1.5 года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в 3 недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка,

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.